0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
8: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
9: 511-37.

0: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
1: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
2: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
5: А он просто диджей на радио.
4: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: летний, жаркий, твой радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-555-08-716.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.

0: Ана, Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
2: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
3: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Ярко, легко, радио Ваня, ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь. Доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные. Лидером кинопроката в стране стала третья часть франшизы «Холоп». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре, передает РИА Новости. В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы, говорится в публикации. В компании отметили, что продажи будут открыты в самое ближайшее время после корректировки графика. Доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные, льготные путевки в санатории и другие меры поддержки. Об этом РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По словам депутата, в день сдачи крови и ее компонентов гражданину предоставляется один или два выходных дня с сохранением среднего заработка. Для этого донору выдается специальная справка, дающая право на отгул. Стенякина отметила, что о планах сдать кровь желательно заранее уведомить работодателя и обсудить это с коллегами. Она напомнила, что порядок предоставления льгот и выплат донорам закреплен в статье 186 Трудового кодекса Российской Федерации. Если работа человека не связана с вредными или опасными условиями труда, неиспользованный выходной можно перенести на другое время. При этом денежная компенсация за такой день не предусмотрена. И в завершении выпуска. Лидером кинопроката в России стала третья часть франшизы «Холоп» о перевоспитании в эпоху Петра I, собравшая за выходные более 262 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные портала кинобизнес.ком. На вторую строчку опустился биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне, за главную роль в котором исполнил Джафар Джексон. Лента заработала 250 миллионов рублей. За ней следует новый хоррор «Закулисье реальности» о портале «В лабиринты желтых коридоров». Ужастик собрал 429 миллионов 900 тысяч рублей. Пятерку лидеров замыкают еще один хоррор «Обсессия» 46 миллионов 400 тысяч и премьера испанского мультика «Звероволюция». У него 37 миллионов 300 тысяч рублей. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
0: найти легко.

0: идти пора.
1: Нужно срочно закупаться.
2: Едем на Процент! Ура!
1: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
0: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
9: Красота-то какая! Лепота!
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
1: Ваня. Радио «Ваня».

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Всего час полета, и вы в Тобольске. Посетите Белокаменный Кремль и старинные соборы. Встретьтесь с героями сказок Ершова и ощутите настоящее сибирское гостеприимство. Ваш Омский аэропорт.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
4: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.

0: Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В ближайшее время сумма вложений россиян в программу долгосрочных сбережений превысит 1 триллион рублей. Три четверти опрошенных россиян не учитывают финансовую выгоду при выборе дат отпуска. Самыми активными пользователями ломбардов являются миллениалы. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В ближайшее время сумма вложений россиян в программу долгосрочных сбережений превысит 1 триллион рублей. Такой прогноз газете «Ру» дал кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Программа остается добровольной и доступна для граждан любого возраста, включая пенсионеров. Также договор можно оформить в пользу ребенка или другого человека. На 1 мая 2026 года в России уже было заключено более 12 договоров, а объем привлеченных средств достиг 938 миллиардов рублей. Три четверти опрошенных россиян не учитывают финансовую выгоду при выборе дат отпуска и из-за этого могут недополучать деньги. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы. Только 24,5% опрошенных специально выбирают для отпуска месяцы с большим количеством рабочих дней. Еще 37% ориентируются только на удобства и личные планы. А 38,6% вообще не знают, что бывают более и менее выгодные месяцы для отдыха. Размер отпускных зависит от среднего заработка сотрудника, однако на итоговую сумму влияет и месяц, в котором человек уходит в отпуск. И в завершении выпуска. Самыми активными пользователями ломбардов являются миллениалы от 30 до 45 лет, таких 48%, а не представители более старших поколений, поколения X, которым сейчас 46-61, таких 32%, и бэби-бумеров от 62 до 80 лет, таких 12%. Среди зумеров до 29 лет в ломбарды ходит каждый 12-й, таких 8%. Средняя сумма займа среди всех поколений примерно одинаковая и составляет от 21 тысячи рублей. Более ценные вещи чаще всего закладывают жители Северокавказского федерального округа. Средняя сумма займа в регионе достигает 59 тысяч рублей. Это рекордная сумма, и можно предположить, что жители округа владеют украшениями, которые сильнее ценятся на рынке. Самый популярный металл в украшениях – золото. Среди украшений, которые клиенты приносят в ломбард, золотые изделия составляют долю до 96%. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
1: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
2: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
3: 511. Три семерки.
4: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-555-28-016.
6: Дома жара, а в офисе душно? Компания «ВИП-профи» вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров – и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама на радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
11: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
12: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно.
11: ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
13: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
0: найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
3: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Всем-всем-всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы

0: любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
9: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
8: А что можно делать?
9: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
8: А официанты и администратор?
9: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
8: То есть можно начать проще?
9: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
8: Нормально.
9: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Ваня, Ваня, Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Омская область ведет полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкости, и на загруженном перекрестке левого берега изменили схему движения. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Омская область готовится ввести полный запрет на розничную продажу вейпов, жидкости для них и других электронных систем доставки никотина на всей территории региона, в Омске и районах. Документ должен быть разработан до 1 августа и согласован к сентябрю. Это стало возможным благодаря новому федеральному закону, который дает регионам право самостоятельно вводить ограничения на продажу подобных устройств. На Левобережном перекрестке Дианова и Дергачева изменили схему проезда. При движении от улицы Лукашевича там запретили поворот налево для всех видов транспорта, кроме автобусов. Такое решение принял профильный департамент после обращения МЧИ. Причина – интенсивный транспортный поток по улице Дианова. На перекрестке уже установлены соответствующие знаки и скорректирована работа светофоров. Проезд на улицу Дергачева водителям рекомендовали через лесной проезд, Волгоградскую или ее дублер. Омские аграрии завершили посевную. Посеяно почти 2 миллиона гектаров зерновых культур, в том числе рабой пшеницы, ячменя и овса. С завершением основного сева полевые работы в хозяйствах продолжаются. Наряду с защитой посевов отдельные хозяйства уже приступили к заготовке кормов. Тепловая компания дополнительно закупает более 13 километров труб. На эти цели предприятие направит более 27 миллионов рублей. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест. Это позволит вовремя обновить наиболее изношенные участки теплосетей и повысить надежность теплоснабжения. Ремонт и реконструкция теплосетей в Омске идут с привлечением средств федерального бюджета. На ремонт асфальта на территории 369-го Левобережного детсада выделено более 1,5 миллиона рублей. Как напомнил мэр Сергей Шелест, ранее на капремонт учреждения было направлено около 60 миллионов. Также в порядок приведут и покрытие на территории детсада. Завершить работы планируют до 1 ноября. Добавлю, что в этом году ремонт организован в 14 учреждениях образования. Обновят 11 зданий школы и 3 детсада. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Солнце, пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лето.
5: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
7: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
8: 511-3-7.
9: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
11: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». И Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-28-716.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама на радио Ваня.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
16: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Лето! Каждый день на радио Ваня!

0: радио «Ваня» ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Прямой рейс из Омска в столицу Бурятии Улан-Удэ. Отправляйтесь к великому озеру Байкал. Посетите настоящий буддийский датсан и попробуйте самые вкусные бурятские буузы. Ваш Омский аэропорт. Реклама на радио «Ваня».
4: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
5: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
6: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
7: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
8: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
9: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.

0: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь. Доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные. Лидером кинопроката в стране стала третья часть франшизы «Холоп». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре, передает РИА Новости. В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы, говорится в публикации. В компании отметили, что продажи будут открыты в самое ближайшее время после корректировки графика. Доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные, льготные путевки в санатории и другие меры поддержки. Об этом РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По словам депутата, в день сдачи крови и ее компонентов гражданину предоставляется один или два выходных дня с сохранением среднего заработка. Для этого донору выдается специальная справка, дающая право на отгул. Стенякина отметила, что о планах сдать кровь желательно заранее уведомить работодателя и обсудить это с коллегами. Она напомнила, что порядок предоставления льгот и выплат донорам закреплен в статье 186 Трудового кодекса Российской Федерации. Если работа человека не связана с вредными или опасными условиями труда, неиспользованный выходной можно перенести на другое время. При этом денежная компенсация за такой день не предусмотрена. И в завершении выпуска. Лидером кинопроката в России стала третья часть франшизы «Холоп» о перевоспитании в эпоху Петра I, собравшая за выходные более 262 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные портала кинобизнес.ком. На вторую строчку опустился биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне, за главную роль в котором исполнил Джафар Джексон. Лента заработала 250 миллионов рублей. За ней следует новый хоррор «Закулисье реальности» о портале в лабиринты желтых коридоров. Ужастик собрал 429 миллионов 900 тысяч рублей. Пятерку лидеров замыкают еще один хоррор «Обсессия» 46 миллионов 400 тысяч и премьера испанского мультика «Зверолюция». У него 37 миллионов 300 тысяч рублей. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Дома жара, а в офисе душно? Компания VIP-Profi вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.

0: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56 505 0 28 0 16.
2: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на Радио Ваня.
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8 906 919 11 89.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
2: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
10: Звучит легко. Радио Ваня.

вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше нечем воздухом.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В ближайшее время сумма вложений россиян в программу долгосрочных сбережений превысит 1 триллион рублей. Три четверти опрошенных россиян не учитывают финансовую выгоду при выборе дат отпуска. Самыми активными пользователями ломбардов являются миллениалы. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В ближайшее время сумма вложений россиян в программу долгосрочных сбережений превысит 1 триллион рублей. Такой прогноз газете «Ру» дал кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Программа остается добровольной и доступна для граждан любого возраста, включая пенсионеров. Также договор можно оформить в пользу ребенка или другого человека. На 1 мая 2026 года в России уже было заключено более 12 договоров, а объем привлеченных средств достиг 938 миллиардов рублей. Три четверти опрошенных россиян не учитывают финансовую выгоду при выборе дат отпуска и из-за этого могут недополучать деньги. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы. Только 24,5% опрошенных специально выбирают для отпуска месяцы с большим количеством рабочих дней. Еще 37% ориентируются только на удобства и личные планы, а 38,6% вообще не знают, что бывают более и менее выгодные месяцы для отдыха. Размер отпускных зависит от среднего заработка сотрудника, однако на итоговую сумму влияет и месяц, в котором человек уходит в отпуск. И в завершении выпуска. Самыми активными пользователями ломбардов являются миллениалы от 30 до 45 лет, таких 48%, а не представители более старших поколений, поколения X, которым сейчас 46-61, таких 32%, и бэби-бумеров от 62 до 80 лет, таких 12%. Среди зумеров до 29 лет в ломбарды ходит каждый 12-й, таких 8%. Средняя сумма займа среди всех поколений примерно одинаковая и составляет от 21 тысячи рублей. Более ценные вещи чаще всего закладывают жители Северокавказского федерального округа. Средняя сумма займа в регионе достигает 59 тысяч рублей. Это рекордная сумма, и можно предположить, что жители округа владеют украшениями, которые сильнее ценятся на рынке. Самый популярный металл в украшениях – золото. Среди украшений, которые клиенты приносят в ломбард, золотые изделия составляют долю до 96%. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Варвара Пивоварова, Алексей Акупов. Ну, как вы понимаете, даже батарейкам надо иногда вставать на подзарядку, а лучше ложиться. Мы в отпуске.
2: Ты реально лежать собираешься?
1: Ну, конечно, нет. У меня музей, рыбалка, два подхода со скакалкой, танцы, шманцы, шашлык, зоопарк, кино и цирк, сериалов штучек 6 и опять пойти поесть, 5 прогулок в местном парке.
2: Стоп. 22 июня ты должен быть в студии.
1: А я и буду загорелый, румяный.
2: А можно дальше без рифмы? Друзья, мы в отпуске с 15 по 22 июня. Не теряйте.
0: Твое лучшее лето на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-510-28-716.
5: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
6: Лето, солнце и жара!
7: В Доброцен идти пора!
8: Нужно срочно закупаться!
6: Едем в Доброцен! Ура!
8: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас!
7: Доброцен. Значит, можно купить больше.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
10: Реклама на радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Друзья, это утреннее шоу «Батарейки». Варвара Пивоварова
2: и Алексей Акопов.
1: С 15 по 22 июня мы в отпуске.
2: Ну и, как вы понимаете, вернемся мы подзаряженными, бодрыми, напоенными различными эмоциями, которые, естественно, передадим вам.
1: Я не поняла, ты эмоции напьешь или напоешь?
2: А это будет зависеть от очень разных обстоятельств.
0: Ваня, Ваня, радио Ваня.
3: Тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
4: А потом нам стирают память,
3: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Летим из Омска прямым рейсом в солнечный Ташкент. Город, где купола древних мечетей смотрят на современные небоскребы и царит магия Востока. А воздух наполнен ароматами плова и специй. Открывайте Узбекистан вместе с Омским аэропортом.
0: Реклама на радио «Ваня».
4: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
0: Сибирский.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
2: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Комиссию маркетплейсов для продавцов планируют ограничить. Ленинградский проспект на Левом берегу планируют переименовать. И первый матч нового сезона «Авангард» проведет дома. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Госдуме призвали уменьшить комиссию на маркетплейсах для российских продавцов. Ее предложили ограничить 20%. По словам авторов инициативы, в этом году комиссии на торговых интернет-площадках значительно выросли. Это негативно влияет на малый и средний бизнес. При этом иностранные, в первую очередь китайские продавцы, часто работают по льготным тарифам. В Омске планируют переименовать один из главных проспектов. Участок дороги между Ленинградским мостом и развязкой на Суворовой и Енисейской может получить название «Проспект имени 80-летия Победы». С этой инициативой выступила Омская региональная общественная организация ветеранов. Решение одобрила топонимическая комиссия. Теперь оно будет рассмотрено на ближайшем заседании горсовета. Отмечу, что до этого участок на онлайн-картах носил название «Ленинградский проспект». Сегодня вода начнет поступать в отдаленные населенные пункты Исилькульского района. Как сообщили в правительстве области, в Исилькуле резервуары более чем наполовину наполнены питьевой водой. Напомню, из-за грозы и перепадов напряжения были остановлены две насосные станции. Позже давление на сетях удалось нормализовать. Вместе с тем продолжается и подвоз воды. В правительстве добавили, что магистральный водопровод капитально ремонтировали более 30 лет. Участок планируют включить в федеральный проект, либо ремонтировать за счет привлечения инфраструктурных кредитов. «Авангард» проведет в Омске первые матчи сезона. Серия начнется 7 сентября, встреча с уфимским Салаватом Юлаевым. Затем «Ястребы» проведут матчи с «Сочи» и «Металлургом». На выезде «Авангард» 18 сентября встретится в Ярославле с «Локомотивом». Напомню, в мае мячи проиграли «Железнодорожников» в полуфинале и выбыли из борьбы за Кубок Гагарина. «Локомотив» одержал победу над казанским «Акбарсом» и стал обладателем Кубка. Власти Великобритании намерены запретить соцсети для детей младше 16 лет. По мнению правительства, соцсети плохо влияют на психику подростков. Детям становится сложнее делать уроки, читать, гулять с друзьями и вовремя ложиться спать. Из-под запрета решено вывести некоторые игровые платформы, но их обяжут защищать детей от общения с незнакомцами. Ранее такие же законопроекты внесли власти Канады и Греции. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Скажи-ка мне, друг мой Алешка, неделя – это много или мало?
2: Ну, слушай, для полноценного отдыха, думаю, маловато все-таки. А с другой стороны, оставить людей так надолго без утреннего шоу, без прекрасного настроения, без ярких эмоций, без полезной информации, не по-человечески как-то получается.
1: А потому, друзья, мы в отпуске ровно на неделю с 15 по 21 июня.
0: Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.
3: Ты знаешь ее? Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Если на дороге ХВЛ появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор.
1: Найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
4: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
5: 511 3 семерки.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
7: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
12: Ваня. Радио Ваня. Все, что

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Слушай, а я уж прям забыл эти чудесные ощущения, да, когда просыпаешься по привычке в 5 утра и не встаешь, потому что тебе никуда не надо.
2: Ну, ты тоже губу-то не раскатывай. Так сказать, поближе к реальности, мой друг. Вставать все равно придется. 22 июня, в понедельник, встречаемся в студии радио Ваня. Смотри, не перепутай, окопов.
1: Ребятки, мы в отпуске с 15 по 22 июня, не теряйся.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Чиримшой.
1: Весь июнь акция. Скидки на шашлык с Чиримшой.
0: Шашлык новый с Чиримшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
4: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.

0: Дома жара, а в офисе душно? Компания VIP-Profi вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.
1: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
0: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию «СПС» 38-61-10.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: Баня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь. Доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные. Лидером кинопроката в стране стала третья часть франшизы «Холоп». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре, передает РИА Новости. В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы, говорится в публикации. В компании отметили, что продажи будут открыты в самое ближайшее время после корректировки графика. Доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные, льготные путевки в санатории и другие меры поддержки. Об этом РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По словам депутата, в день сдачи крови и ее компонентов гражданину предоставляется один или два выходных дня с сохранением среднего заработка. Для этого донору выдается специальная справка, дающая право на отгул. Стенякина отметила, что о планах сдать кровь желательно заранее уведомить работодателя и обсудить это с коллегами. Она напомнила, что порядок предоставления льгот и выплат донорам закреплен в статье 186 Трудового кодекса Российской Федерации. Если работа человека не связана с вредными или опасными условиями труда, неиспользованный выходной можно перенести на другое время. При этом денежная компенсация за такой день не предусмотрена. И в завершении выпуска. Лидером кинопроката в России стала третья часть франшизы «Холоп» о перевоспитании в эпоху Петра I, собравшая за выходные более 262 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные портала кинобизнес.ком. На вторую строчку опустился биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне, за главную роль в котором исполнил Джафар Джексон. Лента заработала 250 миллионов рублей. За ней следует новый хоррор «Закулисье реальности» о портале в лабиринты желтых коридоров. Ужастик собрал 429 миллионов 900 тысяч рублей. Пятерку лидеров замыкает еще один хоррор «Обсессия» 46 миллионов 400 тысяч и премьера испанского мультика «Зверолюция». У него 37 миллионов 300 тысяч рублей. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы на твоем лице. И ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Варвара Пивоварова, Алексей Акупов. Ну, как вы понимаете, даже батарейкам надо иногда вставать на подзарядку, а лучше ложиться. Мы в отпуске.
2: Ты реально лежать собираешься?
1: Ну, конечно, нет. У меня музей, рыбалка, два подхода со скакалкой, танцы, шманцы, шашлык, зоопарк, кино и цирк, сериалов штучек 6. Опять пойти поесть, 5 прогулок в местном парке.
2: Стоп. 22 июня ты должен быть в студии.
1: Ну, я и буду загорелый, румяный.
2: А можно дальше без рифмы? Друзья, мы в отпуске с 15 по 22 июня. Не теряйте.
0: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
5: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8 906 919 11 89.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
4: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
5: 511-37.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
7: Реклама для слушателей старше 12 лет.
8: Lex представляет систему Hop-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.

0: же мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Друзья, это утреннее шоу «Батарейки». Варвара Пивоварова
2: и Алексей Акопов.
1: С 15 по 22 июня мы в отпуске.
2: Ну и, как вы понимаете, вернемся мы подзаряженными, бодрыми, напоенными различными эмоциями, которые, естественно, передадим вам.
1: Я не поняла, ты эмоции напьешь или напоешь?
2: А это будет зависеть от очень разных обстоятельств.
0: Радио Ваня. Всегда.

0: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Ежедневный рейс из Омска в Наманган. Отправьтесь в Ферганскую долину, чтобы посетить старинные мечети, восточные базары и традиционные чайханы. Ваш Омский аэропорт.
2: Реклама на радио «Ваня».
4: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
6: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
7: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Лето. Отпуск. Красота.
1: Знаешь, детка, ты мой кайф. Ну, не отпускай. Держи меня крепко так, словно между нами.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: В ближайшее время сумма вложений россиян в программу долгосрочных сбережений превысит 1 триллион рублей. Три четверти опрошенных россиян не учитывают финансовую выгоду при выборе дат отпуска. Самыми активными пользователями ломбардов являются миллениалы. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В ближайшее время сумма вложений россиян в программу долгосрочных сбережений превысит 1 триллион рублей. Такой прогноз газете «Ру» дал кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Программа остается добровольной и доступна для граждан любого возраста, включая пенсионеров. Также договор можно оформить в пользу ребенка или другого человека. На 1 мая 2026 года в России уже было заключено более 12 договоров, а объем привлеченных средств достиг 938 миллиардов рублей. Три четверти опрошенных россиян не учитывают финансовую выгоду при выборе дат отпуска и из-за этого могут недополучать деньги. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы. Только 24,5% опрошенных специально выбирают для отпуска месяцы с большим количеством рабочих дней. Еще 37% ориентируются только на удобства и личные планы, а 38,6% вообще не знают, что бывают более и менее выгодные месяцы для отдыха. Размер отпускных зависит от среднего заработка сотрудника, однако на итоговую сумму влияет и месяц, в котором человек уходит в отпуск. И в завершении выпуска. Самыми активными пользователями ломбардов являются миллениалы от 30 до 45 лет, таких 48%, а не представители более старших поколений, поколения X, которым сейчас 46-61, таких 32%, и бэби-бумеров от 62 до 80 лет, таких 12%. Среди зумеров до 29 лет в ломбарды ходит каждый 12-й, таких 8%. Средняя сумма займа среди всех поколений примерно одинакова и составляет от 21 тысячи рублей. Более ценные вещи чаще всего закладывают жители Северокавказского федерального округа. Средняя сумма займа в регионе достигает 59 тысяч рублей. Это рекордная сумма, и можно предположить, что жители округа владеют украшениями, которые сильнее ценятся на рынке. Самый популярный металл в украшениях – золото. Среди украшений, которые клиенты приносят в ломбард, золотые изделия составляют долю до 96%. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Скажи-ка мне, друг мой Алешка, неделя – это много или мало?
2: Ну, слушай, для полноценного отдыха, думаю, маловато все-таки. А с другой стороны, оставить людей так надолго без утреннего шоу, без прекрасного настроения, без ярких эмоций, без полезной информации – не по-человечески как-то получается.
1: А потому, друзья, мы в отпуске ровно на неделю с 15 по 21 июня.
0: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее. Месяц небесный.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Ваш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
1: найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Дома жара, а в офисе душно? Компания VIP-Profi вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
7: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
6: А что можно делать?
7: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
6: А официанты и администратор?
7: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
6: То есть можно начать проще?
7: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
6: Нормально.
7: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Шарова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Слушай, а я уж прям забыл эти чудесные ощущения, да, когда просыпаешься по привычке в 5 утра и не встаешь, потому что тебе никуда не надо.
2: Ну, ты тоже губу-то не раскатывай. Так сказать, поближе к реальности, мой друг. Вставать все равно придется. 22 июня, в понедельник, встречаемся в студии радио Ваня. Смотри, не перепутай, Акопов.
1: Ребятки, мы в отпуске с 15 по 22 июня, не теряйся.
0: Твое лучшее лето.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.

0: Монумент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОВРН 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0: подарок. 34-30-34. Балконы Алекс.
1: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
2: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
3: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
2: Прям так и написать?
3: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
2: А дальше?
3: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
2: Это уже похоже на нормального помощника.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня бодрит и освежает.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Радио Ваня. Новости.
1: С 1 июля в России изменится порядок подачи сведений в социальный фонд для назначения пособий. 25% россиян этим летом планируют отдыхать дома. Лидером кинопроката в России стала третья часть франшизы «Холоп». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 июля в России изменится порядок подачи сведений в социальный фонд для назначения пособий. Выплаты будут начисляться, исходя из данных индивидуального лицевого счета работника, сообщил РТ, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. По его словам, страхователи будут по запросу соцфонда публиковать в системе данных информацию о стаже работника до даты нетрудоспособности, отмечать периоды отпусков, беременности, все основные события, которые пока не отражены на лицевом счете. Важно, что гражданам необходимо будет сообщать количество дней освобождения от работы как с полным, так и с частичным заработком на этот период. Эта информация, по словам Гавырина, нужна для начисления декретных выплат и пособий по уходу за ребенком. 25% россиян этим летом планируют отдыхать дома, они никуда не поедут. 22% собираются провести отпуск на даче или за городом. Поездку по России планируют 23% опрошенных, и только 15% рассматривают вариант с отдыхом за границей, пишет Афиша Дейли. Самой расходной статьей отпуска респонденты назвали дорогу. Проживание оказалось на втором месте в списке расходов, на третьем месте питание. По данным Ассоциации туроператоров России, внутри страны граждане поедут в Краснодарский край, Крым, Кавказские минеральные воды, Москву и Подмосковье и Санкт-Петербург. И в завершении выпуска. Лидером кинопроката в России стала третья часть франшизы «Холоп» о перевоспитании в эпоху Петра I, собравшая за выходные более 262 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные портала кинобизнес.com. На вторую строчку опустился биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне, за главную роль в котором исполнил Джафар Джексон. Лента заработала 250 миллионов рублей. За ней следует новый хоррор «Закулисье реальности», о портале «В лабиринт из желтых коридоров». Ужастик собрал 429 миллионов 900 тысяч рублей. Пятерку лидеров замыкают еще один хоррор «Обсессия» 46 миллионов 400 тысяч и премьера испанского мультика «Зверолюция». У него 37 миллионов 300 тысяч рублей. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
5: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
7: В центре.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая! Лепота!
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка для всех страховщиков, агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Ваня! Ваня! Радио Ваня!
12: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Лето, чтобы летать. Летать с авиакомпанией Nordstar. Омский аэропорт и Nordstar приглашают вас в Краснодар. Билеты на сайте и в мобильном приложении Nordstar. АО «Ага Nordstar Красноярск». ОГРН 102-840-400-200. Реклама на радио «Ваня».
3: Лето, солнце и жара.
4: В Доброцен идти пора.
0: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
0: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
4: Доброцен. Значит, можно купить больше.
0: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.

0: телефонной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
2: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: летний, жаркий, твой радио Ваня.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь. Доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные. Лидером кинопроката в стране стала третья часть франшизы «Холоп». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре, передает РИА Новости. В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы, говорится в публикации. В компании отметили, что продажи будут открыты в самое ближайшее время после корректировки графика. Доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные, льготные путевки в санатории и другие меры поддержки. Об этом РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По словам депутата, в день сдачи крови и ее компонентов гражданину предоставляется один или два выходных дня с сохранением среднего заработка. Для этого донору выдается специальная справка, дающая право на отгул. Стенякина отметила, что о планах сдать кровь желательно заранее уведомить работодателя и обсудить это с коллегами. Она напомнила, что порядок предоставления льгот и выплат донорам закреплен в статье 186 Трудового кодекса Российской Федерации. Если работа человека не связана с вредными или опасными условиями труда, неиспользованный выходной можно перенести на другое время. При этом денежная компенсация за такой день не предусмотрена. И в завершении выпуска. Лидером кинопроката в России стала третья часть франшизы «Холоп» о перевоспитании в эпоху Петра I, собравшая за выходные более 262 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные портала кинобизнес.com. На вторую строчку опустился биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне, за главную роль в котором исполнил Джафар Джексон. Лента заработала 250 миллионов рублей. За ней следует новый хоррор «Закулисье реальности» о портале «В лабиринты желтых коридоров». Ужастик собрал 429 миллионов 900 тысяч рублей. Пятерку лидеров замыкают еще один хоррор «Обсессия» 46 миллионов 400 тысяч и премьера испанского мультика «Зверолюция». У него 37 миллионов 300 тысяч рублей. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-80.
8: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Дома жара, а в офисе душно? Компания VIP-Profi вернет вам прохладу и свежесть. Продажа и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
2: Реклама на радио «Ваня». 53 42 80. Алло!
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
14: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
15: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
16: Красота-то какая, лепота.
17: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
2: Ваня, Ваня, радио «Ваня». Ближе и роднее.

Феминистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
7: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
8: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
9: Чувство вкуса постоянно приведет тебя в Макдану. В салоне Макдана огромный выбор стильных, качественных моделей. Верхняя одежда на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
10: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
3: Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Я тебе не говорил об этом, но ты небом подарена мне тогда. Твое имя мне судьбой напето.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: В ближайшее время сумма вложений россиян в программу долгосрочных сбережений превысит 1 триллион рублей. Три четверти опрошенных россиян не учитывают финансовую выгоду при выборе дат отпуска. Самыми активными пользователями ломбардов являются миллениалы. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В ближайшее время сумма вложений россиян в программу долгосрочных сбережений превысит 1 триллион рублей. Такой прогноз газете «Ру» дал кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Программа остается добровольной и доступна для граждан любого возраста, включая пенсионеров. Также договор можно оформить в пользу ребенка или другого человека. На 1 мая 2026 года в России уже было заключено более 12 договоров, а объем привлеченных средств достиг 938 миллиардов рублей. Три четверти опрошенных россиян не учитывают финансовую выгоду при выборе дат отпуска и из-за этого могут недополучать деньги. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы. Только 24,5% опрошенных специально выбирают для отпуска месяцы с большим количеством рабочих дней. Еще 37% ориентируются только на удобства и личные планы. А 38,6% вообще не знают, что бывают более и менее выгодные месяцы для отдыха. Размер отпускных зависит от среднего заработка сотрудника, однако на итоговую сумму влияет и месяц, в котором человек уходит в отпуск. И в завершении выпуска. Самыми активными пользователями ломбардов являются миллениалы от 30 до 45 лет, таких 48%, а не представители более старших поколений, поколения X, которым сейчас 46-61, таких 32%, и бэби-бумеров от 62 до 80 лет, таких 12%. Среди зумеров до 29 лет в ломбарды ходит каждый 12-й, таких 8%. Средняя сумма займа среди всех поколений примерно одинаковая и составляет от 21 тысячи рублей. Более ценные вещи чаще всего закладывают жители Северокавказского федерального округа. Средняя сумма займа в регионе достигает 59 тысяч рублей. Это рекордная сумма, и можно предположить, что жители округа владеют украшениями, которые сильнее ценятся на рынке. Самый популярный металл в украшениях – золото. Среди украшений, которые клиенты приносят в ломбард, золотые изделия составляют долю до 96%. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОДРН 56 55 28 716.
6: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
8: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
9: 511-37.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
11: 38 05 28.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
15: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-09-08. Санкт-Петербург.
16: Радио «Ваня».

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Прямой рейс из Омска в Минеральные воды. Зарядитесь энергией и здоровьем на весь год. Попробуйте целебные воды и восхититесь величественной природой Кавказа. Ваш Омский аэропорт.
2: Реклама на радио «Ваня».
4: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
5: найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения. Дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
2: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
3: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
7: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Испытываете стресс? Спокойствие, ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

0: Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: С 1 июля в России изменится порядок подачи сведений в социальный фонд для назначения пособий. 25% россиян этим летом планируют отдыхать дома. Лидером кинопроката в России стала третья часть франшизы «Холоп». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 июля в России изменится порядок подачи сведений в социальный фонд для назначения пособий. Выплаты будут начисляться, исходя из данных индивидуального лицевого счета работника, сообщил РТ, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гаврин. По его словам, страхователи будут по запросу соцфонда публиковать в системе данных информацию о стаже работника до даты нетрудоспособности, отмечать периоды отпусков, беременности, все основные события, которые пока не отражены на лицевом счете. Важно, что гражданам необходимо будет сообщать количество дней освобождения от работы как с полным, так и с частичным заработком на этот период. Эта информация, по словам Гаврина, нужна для начисления декретных выплат и пособий по уходу за ребенком. 25% россиян этим летом планируют отдыхать дома, они никуда не поедут. 22% собираются провести отпуск на даче или за городом. Поездку по России планируют 23% опрошенных, и только 15% рассматривают вариант с отдыхом за границей, пишет Афиша Дейли. Самой расходной статьей отпуска респонденты назвали дорогу. Проживание оказалось на втором месте в списке расходов, на третьем месте питание. По данным Ассоциации туроператоров России, внутри страны граждане поедут в Краснодарский край, Крым, Кавказские минеральные воды, Москву и Подмосковье и Санкт-Петербург. И в завершении выпуска. Лидером кинопроката в России стала третья часть франшизы «Холоп» о перевоспитании в эпоху Петра I, собравшая за выходные более 262 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные портала кинобизнес.ком. На вторую строчку опустился биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне, за главную роль в котором исполнил Джафар Джексон. Лента заработала 250 миллионов рублей. За ней следует новый хоррор «Закулисье реальности» о портале в «Лабиринт из желтых коридоров». Ужастик собрал 429 миллионов 900 тысяч рублей. Пятерку лидеров замыкают еще один хоррор «Обсессия» 46 миллионов 400 тысяч и премьера испанского мультика «Зверолюция». У него 37 миллионов 300 тысяч рублей. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
10: Дома жара, а в офисе душно? Компания VIP-Profi вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.

0: улице, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511 3 семерки.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 Ибетанский Денис Сергеевич. ОДРН 5-650-28-716.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в АПЦ.
13: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
7: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
8: Всем-всем-всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения. Дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами. Приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама на радио «Ваня».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
6: Тогда посмотри «Рестик». Он теперь удобно работает с телефона.
5: А что можно делать?
6: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
5: А официант и администратор?
6: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
5: То есть можно начать проще?
6: Да, телефон «Рестика» и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
5: Нормально.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
0: Ваня, Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.
7: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: На выборах в единый день голосования 2026 года планируется открыть избирательные участки в свыше чем 150 странах мира. С 1 июля в России изменится порядок подачи сведений в социальный фонд для назначения пособий. После мощного ливня жители Гондураса обнаружили на улицах множество рыб. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. На выборах в единый день голосования 2026 года планируется открыть избирательные участки в свыше чем 150 странах мира. Об этом свидетельствуют данные, представленные председателем Центра избиркома Эллой Памфиловой на совещании с Комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном подготовке к выборам 2026 года. По ее словам, в общей сложности за границей планируется задействовать более 300 избирательных участков. С 1 июля в России изменится порядок подачи сведений в социальный фонд для назначения пособий. Выплаты будут начисляться, исходя из данных индивидуального лицевого счета работника, сообщил РТ, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. По его словам, страхователи будут по запросу соцфонда публиковать в системе данных информацию о стаже работника до даты нетрудоспособности, отмечать периоды отпусков, беременности, все основные события, которые пока не отражены на лицевом счете. Важно, что гражданам необходимо будет сообщать количество дней освобождения от работы как с полным, так и с частичным заработком на этот период. Эта информация, по словам Гавырина, нужна для начисления декретных выплат и пособий по уходу за ребенком. И в завершении выпуска, после мощного ливня жители Гондураса обнаружили на улицах, во дворах и на полях множество рыб. Как только дождь ослаб, люди начали выходить из домов с ведрами и контейнерами, чтобы собрать неожиданную добычу. Очевидцы публиковали фотографии и видео, на которых видно, как рыба буквально покрывает землю после непогоды. Многие местные жители считают происходящее настоящим чудом и называют его благословением. Несмотря на многочисленные исследования, ученые до сих пор не пришли к единому мнению о причинах происходящего. Среди наиболее популярных версий – водяные смерчи, которые могут поднимать рыбу из рек и озер и переносить ее на большие расстояния. Другая гипотеза предполагает, что рыба появляется из подземных водоемов, которые выходят на поверхность во время сильных наводнений. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Ну что, мои дорогие, настало время вернуться к нашей традиционной киношной игре «Угадай фильм». Если кто-то не в курсе, я с удовольствием напомню правила. Включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас современная российская комедия, главный герой которой нашел весьма необычный способ подработать. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Ну, поговорим тут, что тут?
3: Аксенов, ты обманывал меня и детей, раздевался перед женщинами, изменял мне с ними. Ты думаешь, ты собрал этих людей, разукрасил зал, я взяла такая и простила тебя. Я даже слушать тебя не буду.
2: Я знал, что ты так скажешь, и поэтому вместо меня будут говорить они.
3: Они.
2: Леди, ваш выход.
1: Если вспомнили, как же называется эта картина, звоните 325-696, код города 812. Сегодня победителю подарим 2 билета на дискотеку СССР, которая пройдет 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга при поддержке Радио Ваня. Жду ваших звонков. Удачи!
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Лето! Чувство через край. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Ваня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28. Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800. Роскурорт. Туры по России и СНГ. 511. 3 семерки.
1: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
0: Сибирская медицина.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе в варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
5: Ваня! Радио Ваня!

0: Друзья мои, давайте подводить итоги нашей игры. Несмотря вот это такое механическое звучание, все-таки нашлись знатоки. Это приятно. Дозвонилась к нам сегодня Анна. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Анна, приятно вас слышать. Как вы поживаете? Как настроение ваше?
1: Все хорошо. Хотелось бы лето, конечно, в Санкт-Петербурге, но мы стараемся. Держимся. Ой. На работе мучимся.
0: Ой, спасибо. Я тоже держусь и жду, опять же, прихода настоящего летнего солнышка. Анна, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Ну, давай поговорим, так что ты?
3: Аксенов, ты обманывал меня и детей, раздевался перед женщинами, изменял мне с ними. Ты думаешь, ты собрал этих людей, разукрасил зал, я взяла такая и простила тебя. Я даже слушать тебя не буду.
2: Я знал, что ты так скажешь, и поэтому вместо меня будут говорить они.
3: Они.
2: Леди, ваш выход.
0: Итак, Анна, рассказывайте нам, как же называется этот фильм.
1: Фильм «Ночная смена».
4: Угайдал!
0: Это фильм «Ночная смена». И что за смена такая? Расскажите.
1: Ну, там, когда главный герой лишился работы сварщиком, он пошел работать стриптизером.
0: Точно.
1: И начал там красиво танцевать.
0: Я вот когда эту картину увидел, я ведь сразу вспомнил, между прочим, тот английский фильм, не помню какого года, который назывался «Мужской стриптиз». Не видели вы?
1: Нет, не смотрела.
0: А там ситуация...
1: Мы обязательно посмотрим.
0: Там ситуация похожая, опять же, безработная, только их было много, по-моему, человек 5 или 6, и они вот точно таким же образом решили подзаработать, потому что, ну, что делать, семью-то каким-то образом нужно кормить. Кстати, «Ночная смена»-то знаете, где снималась?
1: Нет.
0: В Петербурге?
1: А, да? Надо посмотреть по просторам.
0: Там Васильевский, Крестовский и... мой любимый Приморский район Санкт-Петербурга. Так, для информации. Кстати, как вы думаете, а вот кто же обучал всем этим премудростям при съемках Владимира Яковлевича, который исполнил главную роль? Так, навскидку, быстро мне скажите.
1: Тарзан, мне кажется, и обучал.
0: Ну, конечно, Тарзан, он же Сергей Глушко, и одну из ролей, собственно, и сыграл. Нет, ну как, без вариантов, да. Кто обучил стриптизу? Как-то Тарзан. Ну, супер, Анна, поздравляю вас от всей души. Вам в подарок 2 билета на дискотеку СССР. Сейчас держитесь. Легендарный состав: Татьяна Буланова, Сергей Серков, группа «Ласковый май», «Нана», «Чингисхан», «Ингрид» и многие другие. 4 часа, только звезды, только хиты. Дискотека СССР, 1 августа, Ледовый дворец, город Санкт-Петербург. Анна, от всей души вас поздравляю.
1: Спасибо большое.
0: Хорошего дня. Хотите кого-то поприветствовать?
1: Передаю привет всем своим близким. А там уже они сами узнают, кому. Я передавала.
0: Отлично. Всего доброго.
1: Спасибо. До свидания.
4: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Всего час полета, и вы в Тобольске. Посетите Белокаменный Кремль и старинные соборы. Встретьтесь с героями сказок Ершова и ощутите настоящее сибирское гостеприимство. Ваш Омский аэропорт.
2: Реклама на радио «Ваня».
4: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
6: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
7: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
8: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
9: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
10: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
11: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения. Дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами. Приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
2: Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
13: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
16: Йоган. Йен. Жуан. Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Чудесную песню вспомнил, друзья, морская черепашка по имени Наташка. И совершенно не случайно сегодня, 16 июня, отмечается День морской черепахи. Праздник существует относительно недавно, с 2000 года, дата выбрана не случайно. 16 июня в 1909 году родился американский зоолог и эколог Арчи Карр. Он был одним из самых известных исследователей морских черепах и посвятил свою жизнь их изучению и защите. Об этих милых существах наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Морские черепахи существуют на Земле более 100 миллионов лет. Они жили еще во времена динозавров. Существует 7 видов морских черепах, при этом 6 из них, к сожалению, находятся под угрозой вымирания.
0: Четвертое место.
1: А я и не знал, оказывается, морские черепахи не могут втягивать голову и лапы в панцирь, как сухопутные. Это делает их более уязвимыми для хищников, но обеспечивает обтекаемую форму тела для быстрого плавания.
0: Третье место.
1: Самки морских черепах возвращаются на тот же пляж, где они родились, чтобы отложить яйца. Ученые полагают, что они ориентируются по магнитному полю Земли и запоминают особенности рельефа дна в прибрежных водах.
0: Второе место.
1: Черепахи, как известно, долгожители. Наземные могут прожить в неволе при хорошем уходе даже до 150 лет, а морские – до 100. Питаются они в основном медузами и имеют медленный метаболизм, что способствует долгожительству.
0: Первое место.
1: Морские черепахи способны мигрировать на тысячи километров через океанические бассейны. Например, одна самка кожистой черепахи преодолела почти 20 тысяч километров от Индонезии до северо-западного побережья США.
0: Великолепная пятерка.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Россиян ожидает две короткие рабочие недели во второй половине 2026 года. Жители страны вправе взять до 5 дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе. Больше половины россиян хотя бы один раз в жизни дарили партнеру подарок после ссоры. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россиян ожидает две короткие рабочие недели во второй половине 2026 года, об этом сообщает ТАСС. Первая короткая неделя будет длиться со 2 по 3 ноября и с 5 по 6. В середине недели россияне отметят День народного единства. В конце 2026 года жителей страны ждет трехдневная рабочая неделя. Она будет длиться с 28 по 30 декабря, а с 31 декабря начнутся продолжительные новогодние праздники. В следующем году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя, при этом количество нерабочих дней останется таким же, как и в 2026 году. Россияне вправе взять до 5 дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе, и у работодателя нет возможности им в этом отказывать. Об этом напомнило Российское министерство труда в своем канале на платформе МАКС. Чтобы воспользоваться правом на предсвадебный отпуск, достаточно письменного заявления. Эти дополнительные выходные не уменьшают продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска. Правило действует даже для тех, кто устроился в компанию недавно, но тем, кто еще не прошел испытательный срок, следует помнить, что взятые на подготовку к свадьбе отпускные дни в него не войдут, то есть испытание продлится дольше. И в завершении выпуска. Больше половины россиян хотя бы один раз в жизни дарили партнеру подарок после ссоры, но не до конца осознавали, в чем именно оказались виноваты. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков ювелирного бренда. Согласно результатам опроса, 62% респондентов чаще всего сталкиваются с конфликтами в отношениях из-за бытовых вопросов. Также 49% россиян зачастую ссорятся на фоне финансовых разногласий, а 45% из-за привычки отвлекаться на телефон во время разговора с партнером. Помимо этого, причинами разногласий нередко становятся невыполненные обещания, ревность и грубый тон. Самым популярным способом помириться после подобных конфликтов оказался откровенный разговор в сочетании с небольшим знаком внимания. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511 37.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балкон.

0: колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-09-08 Санкт-Петербург.
7: Ваня. Радио Ваня.

0: человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Внезапно вспомнил о замечательной картине десятилетней давности под названием «Голос монстра». Именно ее сегодня хочу порекомендовать вам на вечер. В фильме главный герой — 13-летний мальчик Конор, который очень болезненно воспринимает известие о скорой смерти своей мамы. И смириться с этим, пережить и прийти к пониманию ему помогает некий монстр из снов в виде старого тисового дерева, которое превращается в чудовище и рассказывает мальчику разные истории. Роль Конора исполнил молодой артист Льюис МакДугал, а главные взрослые роли достались непревзойденным звездам. Это Лиам Нисон и Сигурни Уивер. Я, признаюсь, просто обалдел от весьма достойной визуальной составляющей. Здесь яркие эффекты, грамотное звуковое сопровождение, которое не отвлекает, а напротив, даже добавляет драматизма. Несмотря на то, что главный герой – мальчик, фильм далеко, конечно, не детский. Я, конечно, как человек искушенный, не мог здесь не провести параллель с фильмами Гильермо дель Торо, а конкретно с картиной, которую, я уверен, многие видели, это, конечно же, «Лабиринт фавна». Если вам нравится подобное кино, то сегодняшняя рекомендация, конечно же, для вас. Кино на вечер. «Голос монстра». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Согласитесь, ради исполнения мечты своих детей мы готовы на многое. Дело было в Шотландии, и некая домовладелица решила построить инсталляцию, которую она назвала «Домик мечты Барби». Это такая конструкция, которая включает в себя вырезанные деревянные фигурки, ну, конечно же, куклы Барби и ее друзей, фламинго, пляжные игрушки, горка и многое другое. А все это было задумано в честь праздника, а главными вдохновительницами стали ее три дочки. Нетрудно догадаться, что девочки, обожающие Барби, просто пришли в восторг от маминой идеи. Соседи, конечно, бывают разные. Одни утверждают, что ежедневно созерцать нечто подобное – это перебор. Другие упрекают мамашу в том, что она наверняка ухнула целое состояние на свою Барби-мечту. На что девушка ответила: «Не считайте деньги в чужих карманах. Мне совсем не жалко каких-то жалких 5000 фунтов на преобразование двора». Ну а тем, кто устал видеть вот это розовое чудо ежедневно, можете успокоиться. Дело в том, что все это временно, только в честь праздника, и в скорости инсталляция будет демонтирована. К тому же она заслоняет уличный обзор, потому что построена впритык к домашним окнам. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Твое лучшее лето на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от «Жвари». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. «Белджи». Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
7: В «Антикорсервис» «Белджи» и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис», Волгоградская, 63/1, 69-95-25.
8: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
9: Если на дороге ХВЛ появляется, сразу «Антикорсервис» вспоминается. Рядом на Мельничный салон недалеко, дорогу в «Антикор»
10: найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.

Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи, какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
4: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Из блокнота.

спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Исполнительница Татьяна Буланова предпочитает не переслушивать собственные песни, признанные громкими хитами вне сцены. Исключением являются новые композиции, которые еще не до конца приняты публикой. Именно они звучат в наушниках артистки. Новые песни я слушаю, старые, конечно, нет. Это было бы, мне кажется, ненормально, если бы я еще помимо концерта слушала где-то в наушниках свои песни, например, «Ясный мой свет», пояснила Буланова. Кроме того, певица призналась, что иногда ее подташнивает от исполнения одних и тех же песен, однако она, будучи профессионалом, берет себя в руки и выходит на сцену, чтобы исполнить для поклонников полюбившиеся шлягеры. Татьяна Буланова уточнила, все дело в том, что она просто отдает себе отчет. Публика приходит на ее выступление именно за этими композициями. При этом артистка открыта и для музыкальных экспериментов. По словам артистки, на ее концертах редко можно услышать новый музыкальный материал, поскольку старается постепенно его обкатывать. По этой же причине основной акцент в списке песен для шоу сделан именно на уже знакомые слушателям композиции. И согласитесь, это правильно. Поклонники радуются.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Американские кинозвезды Зендея и Том Холланд посетили мероприятие, приуроченное к выходу фильма «Человек-паук. Новый день» в Мадриде, где позировали фотографом и показали стильные сочетающиеся образы. Для выхода в свет Зендея выбрала корсетное платье с разрезом на бедре, Том Холланд предпочел классический черный костюм и красную рубашку. Напомним, фильм «Человек-паук. Новый день» выйдет в мировой прокат 30 июля. Ранее сообщалось, что трейлер «Новая часть» части супергеройской франшизы установил исторический рекорд. За первые сутки видео набрало более 718 миллионов просмотров. По сюжету Питер Паркер в одиночку борется с преступностью в Нью-Йорке. Он все чаще проводит время в маске, что приводит к необратимым изменениям в его теле. Уже интересно. В новой части франшизы к ролям вернулись Том Холланд, Зендея, Марк Руффало и другие. Кстати, помимо работы над Человеком-пауком, Зендея и Холланд вместе снялись в новом фильме Кристофера Нолана, который называется «Одиссея». Сплошные сюрпризы.
0: Звездный час. Йога, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни сохранится вероятность осадков.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Прямой рейс из Омска в столицу Бурятии Улан-Удэ. Отправляйтесь к великому озеру Байкал. Посетите настоящий буддийский датсан и попробуйте самые вкусные бурятские буузы. Ваш Омский аэропорт.
2: Реклама на радио «Ваня».
4: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8 906 919 11 89.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ибетанский Денис Сергеевич, ОДРН
6: 560-51-28-16. Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики, меховой дисконт, центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
7: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.

Телефон рекламной службы 53 42 80. Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Лето, солнце и жара.
3: В Доброцен идти пора.
4: Нужно срочно закупаться.
2: Едем в Доброцен, ура!
4: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
3: Доброцен. Значит, можно купить больше.
5: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения. Дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами. Приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Ваня. Радио Ваня.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Это глубоко мне не расплететь.

0: за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Чудесную песню вспомнил, друзья, морская черепашка по имени Наташка. И совершенно не случайно сегодня, 16 июня, отмечается День морской черепахи. Праздник существует относительно недавно, с 2000 года, дата выбрана не случайно. 16 июня в 1909 году родился американский зоолог и эколог Арчи Карр. Он был одним из самых известных исследователей морских черепах и посвятил свою жизнь их изучению и защите. Об этих милых существах наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Морские черепахи существуют на Земле более 100 миллионов лет. Они жили еще во времена динозавров. Существует 7 видов морских черепах. При этом 6 из них, к сожалению, находятся под угрозой вымирания.
0: Четвертое место.
1: А я и не знал. Оказывается, морские черепахи не могут втягивать голову и лапы в панцирь, как сухопутные. Это делает их более уязвимыми для хищников, но обеспечивает обтекаемую форму тела для быстрого плавания.
0: Третье место.
1: Самки морских черепах возвращаются на тот же пляж, где они родились, чтобы отложить яйца. Ученые полагают, что они ориентируются по магнитному полю Земли и запоминают особенности рельефа дна в прибрежных водах.
0: Второе место.
1: Черепахи, как известно, долгожители. Наземные могут прожить в неволе при хорошем уходе даже до 150 лет, а морские – до 100. Питаются они в основном медузами и имеют медленный метаболизм, что способствует долгожительству.
0: Первое место.
1: Морские черепахи способны мигрировать на тысячи километров через океанические бассейны. Например, одна самка кожистой черепахи преодолела почти 20 тысяч километров от Индонезии до северо-западного побережья США.
0: Великолепная пятерка.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Если бы не современные технологии, я думаю, что эта свадьба не состоялась бы. Все дело в том, что жених не успел приехать на торжество из-за того обстоятельства, что был очень загружен работой. Но, несмотря на это, торжество все равно состоялось. Как вы догадались, наверняка, дистанционно. Телефон, с которого жениху позвонили по видео, поставили на штатив, а ведущая ходила с ним между гостями. Дело, кстати, было не в заграницах, а у нас в столице. Что удивительно или неудивительно, невеста смогла пережить этот день почти без слез. Она назвала его сильным человеком. Ведущей и ее партнеру пришлось оперативно перестроить весь вечер под новые условия, поскольку о них стало известно в последний момент. Женщина рассказала, что всю свадьбу жених и невеста говорили друг другу: «Любовь сможет все». А на следующий день жених приехал в Москву, и пара все-таки расписалась. Как здорово! Если бы не гаджеты, никакой свадьбы, как вы понимаете, не состоялось бы. Слава прогрессу! И еще, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
3: Что это за...

0: Черемшой.
1: Весь июнь акция. Скидки на шашлык с Черемшой.
0: Шашлык новый Черемшой.
2: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы Алекс.
3: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
4: Ваня! Радио Ваня!
5: Все

0: Реклама на радио Баня.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Внезапно вспомнил о замечательной картине десятилетней давности под названием «Голос монстра». Именно ее сегодня хочу порекомендовать вам на вечер. В фильме главный герой – 13-летний мальчик Конор, который очень болезненно воспринимает известие о скорой смерти своей мамы. И смириться с этим, пережить и прийти к пониманию ему помогает некий монстр из снов – в виде старого тисового дерева, которое превращается в чудовище и рассказывает мальчику разные истории. Роль Конора исполнил молодой артист Льюис МакДугал, а главные взрослые роли достались непревзойденным звездам. Это Лиам Нисон и Сигурни Уивер. Я, признаюсь, просто обалдел от весьма достойной визуальной составляющей. Здесь яркие эффекты, грамотное звуковое сопровождение, которое не отвлекает, а напротив, даже добавляет драматизма. Несмотря на то, что главный герой – мальчик, фильм далеко, конечно, не детский. Я, конечно, как человек искушенный, не мог здесь не провести параллель с фильмами Гильермо дель Торо, а конкретно с картиной, которую, я уверен, многие видели, это, конечно же, «Лабиринт фавна». Если вам нравится подобное кино, то сегодняшняя рекомендация, конечно же, для вас. Кино на вечер. «Голос монстра». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио «Ваня».

0: Радио Ваня.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: день со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Согласитесь, ради исполнения мечты своих детей мы готовы на многое. Дело было в Шотландии, и некая домовладелица решила построить инсталляцию, которую она назвала «Домик мечты Барби». Это такая конструкция, которая включает в себя вырезанные деревянные фигурки, ну, конечно же, куклы Барби и ее друзей, фламинго, пляжные игрушки, горка и многое другое. А все это было задумано в честь праздника, а главными вдохновительницами стали ее три дочки. Нетрудно догадаться, что девочки, обожающие Барби, просто пришли в восторг от маминой идеи. Соседи, конечно, бывают разные. Одни утверждают, что ежедневно созерцать нечто подобное – это перебор. Другие упрекают мамашу в том, что она наверняка ухнула целое состояние на свою Барби-мечту. На что девушка ответила: «Не считайте деньги в чужих карманах. Мне совсем не жалко каких-то жалких 5000 фунтов на преобразование двора». Ну а тем, кто устал видеть вот это розовое чудо ежедневно, можете успокоиться. Дело в том, что все это временно, только в честь праздника, и в скорости инсталляция будет демонтирована. К тому же она заслоняет уличный обзор, потому что построена впритык к домашним окнам. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: глаза, представляя нас в паре.
1: Проводи руками по соленой воде. Не грусти, я всегда иду к тебе. Я всегда иду к тебе. Проводи руками плавно по воде. Не грусти, сейчас я бегу к тебе.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: мысли иду ко дну.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Солнечный.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесут эти твои самолеты.
1: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
1: Манишь, туманишь, даешь пойти с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала, будь.